0: колба, слыхали? Он опять же побегал. Не хотячий. Я не могу, бля. Овар, сукер, дядя.
1: Ну, тебя мы гекон.

Отпробовать. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт.